наступаем 90-е годы, последние десятилетия 20-го века. В такие минуты мы как бы заново открываем все, что с нами произошло, надежду в будущее. И каждый, кто чувствует и мыслит о том, что не отделяет свою судьбу от судьбы. Какой бы стороной не оборачивался на наше время, радостно и сложно, каждый человек принимает на свою душу часть того, что он переживает. Позади особый год